0: Примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
4: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
3: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
5: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
3: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
6: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
9: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
10: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
11: Это получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть 2 артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель, у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
12: Ну что, ребят, каждый день горят склады Валбериса. Но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Лавита, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
13: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
2: Главные новости дня.
3: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
14: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик-СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
3: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
15: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
3: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
16: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
3: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
17: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика, все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
18: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка, я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
0: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
19: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио Лента. Прямая

0: представляет.
1: А Wildberries тем временем кидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде он их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на

0: осуждает, но он заберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон, вот все у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего, ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый, теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был соседом. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени.
1: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
3: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
2: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
4: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
2: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
6: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
2: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
7: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
2: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
8: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
2: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
7: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В ТОП-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
9: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
7: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
9: Удар по упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
10: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
11: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
2: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
12: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
2: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко, Даниила Передерия, и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
13: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
2: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
14: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
2: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
10: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
2: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
10: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство «Патриотов» украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
17: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
19: Привет всем!
18: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
19: Угу.
18: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
19: Ну да, звучит как бред, если честно.
18: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
19: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
18: Цифры там дикие.
19: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
18: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
19: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
18: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
19: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая на первый взгляд кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
18: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
19: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
18: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
19: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
18: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
19: А что тогда?
18: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
19: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
18: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
19: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
18: Абсолютно.
19: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
18: Откатить топливные стандарты.
19: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
18: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
19: Ну да, машины-то сейчас другие.
18: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
19: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
18: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
19: машина начинает глохнуть.
18: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
19: Жесть.
18: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
19: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
18: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
19: Вообще без электричества.
18: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
19: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
18: Именно.
19: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
18: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
19: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
18: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
19: Почему?
18: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
19: А, то есть порт работает в полсилы.
18: Да, просто простаивает половину времени.
19: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
18: Ну, как обычно.
19: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
18: Это вообще ни о чем.
19: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
18: То есть в пластике нельзя?
19: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
18: Угу.
19: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
18: Серьезно?
19: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
18: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
19: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
18: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
19: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
18: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
19: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
18: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
19: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
18: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
19: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
18: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
19: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
18: Типа худший из двух миров.
19: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
18: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
19: Ого!
18: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в 1,5 раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
19: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
18: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3,5 триллиона рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
19: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
18: Что там происходит?
19: Доходы 65 регионов в реальном в выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
18: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
19: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
18: 78%?
19: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
18: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
19: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
18: То есть медицину пускают под нож?
19: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
18: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
19: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
18: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
19: И какова цена этих километров?
18: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
19: 43 тысячи человек?
18: Да.
19: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
18: Да. Цена просто неадекватная.
19: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
18: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
19: Деньги больше не работают.
18: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
19: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
18: За каждого?
19: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
18: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
19: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
18: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
19: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
18: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
19: Скорее всего, да.
18: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента».
20: 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
21: По данным «Калининградстата», подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш – от 30 до 45 рублей, помидоры – на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле – за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
2: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
22: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
2: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
23: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
24: У нас всегда была жопа в стране.
25: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
2: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса сердца жителей Калининградской области, растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
0: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
2: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
10: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
2: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал, единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов-мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и

0: Зрение становится тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
4: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвало кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу, а по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
6: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
5: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
7: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
5: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.

0: Еще один. Это сбили, походу.
1: Ты видел там свет?
0: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
1: Да, слышу.
2: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
6: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик. Но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. Это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
7: Чем ты пошел в доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там, ботекс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там, у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, и так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек, и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
4: Главные новости дня.
8: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
9: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
8: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
10: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
8: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
11: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
8: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
13: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмаково, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И все начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских... тягают военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
14: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных в хозяйстве целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизацией. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот на самом деле главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась, что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
4: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
15: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
8: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
16: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
8: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
17: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
8: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
18: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
19: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
18: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
19: В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
21: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
20: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
21: Ну, метров 200-300.
20: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
21: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
20: Именно.
21: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
20: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
21: Обалдеть.
20: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
21: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
20: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
21: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
20: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
21: А, вот оно что.
20: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
21: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
20: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
21: Угу.
20: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
21: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
20: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
21: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
20: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
21: Ничего себе.
20: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
21: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
20: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
21: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
20: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
21: Серьезно? Рыбаки?
20: Да.
21: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
20: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
21: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
20: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
21: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
20: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
21: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
20: Финский залив — это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
21: Насколько минимальный?
0: От 1 до 3 километров в сутки.
21: Километр в день?
0: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
21: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
0: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
21: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
0: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
21: Ничего себе объемы.
0: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы. Огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
21: Ну а остается международное право. Базовый принцип свободы судоходства. Перекрывать международные проливы просто незаконно.
0: И тут возникает третий сценарий. Юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
21: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
0: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
21: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
0: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
21: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
0: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
21: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
0: Именно. Наземный путь критически уязвим.
21: Но есть же авиация.
0: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
21: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
0: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
21: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
0: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
21: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
0: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
21: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
20: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
21: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
20: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
21: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
20: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
21: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
20: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
21: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
20: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
21: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
20: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
21: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
20: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
9: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
8: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
10: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
8: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
11: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
8: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко. На землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
3: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще, педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая, это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
2: Главные новости дня.
22: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
6: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
22: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
7: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
22: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
12: Еще один. Это сбили, походу.
23: Ты видел там свет?
12: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
23: Да, слышу.
22: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
24: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
22: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
26: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
27: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано. Один человек. Но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком. Он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
25: На радио «Лента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
25: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
8: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
13: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
8: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
13: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
25: Радио Лента. 15.57 АМ. Солдатская почта.
8: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
14: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
15: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
14: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. Ну и погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
8: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
9: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
8: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
0: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
8: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала.

0: идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат», там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.

0: И вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
1: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
2: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
1: Главная угроза. Военкор, канал Старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
2: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
4: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
6: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
4: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
7: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
4: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
9: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки Приднепровской, южного, которая идет на юго, западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второй рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории Древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Но здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. в работе Хагалас все планы неожиданно меняет, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть и такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия, и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
13: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какой причины? Чего?
14: Поэтому...
13: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
14: Просто его закрывают и все.
13: Закрывают и все.
15: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
16: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
15: У нас просто по итогу детская
16: ребенок маленький.
15: Ну, в школе у нас маленький. Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
14: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
4: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
17: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
4: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
18: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
19: У нас всегда была жопа в стране.
20: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
4: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса
0: жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
21: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
0: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
22: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Гроссман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только...
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
23: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
6: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
24: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, не житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
6: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
1: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
11: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть 2 артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
25: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня?
26: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
25: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
27: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
3: Главные новости дня.
6: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
2: вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
6: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
12: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
6: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
13: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
6: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
14: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
16: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которых я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3-я, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
4: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
17: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную со СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
18: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще-то заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, состояние еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, Представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый, теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбающийся, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию?

0: российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли. Но очень быстро. Просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
3: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
2: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
4: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся

0: за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
1: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
4: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
3: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
5: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
3: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
6: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
3: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
7: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
5: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
3: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
5: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
3: Удар по упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
6: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
8: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
3: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
9: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
3: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко, Даниила Передыря, и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
10: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
3: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно. Но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
12: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
11: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
13: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
11: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинк» на украинских дронах.
13: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинк» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
16: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
18: Привет всем!
17: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
18: Угу.
17: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
18: Ну да, звучит как бред, если честно.
17: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
18: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
17: Цифры там дикие.
18: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
17: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
18: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
17: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
18: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wildberries. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
17: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
18: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
17: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
18: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
17: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
18: А что тогда?
17: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
18: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
17: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через 2 дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
18: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
17: Абсолютно.
18: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
17: Откатить топливные стандарты.
18: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
17: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
18: Ну да, машины-то сейчас другие.
17: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
18: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
17: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
18: Машина начинает глохнуть.
17: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
18: Жесть.
17: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
18: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
17: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
18: Вообще без электричества.
17: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
18: Слушай, а 150 вольт — это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
17: Именно.
18: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
17: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
18: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
17: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
18: Почему?
17: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
18: А, то есть порт работает в полсилы.
17: Да, просто простаивает половину времени.
18: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
17: Ну, как обычно.
18: Да, но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина, 20 литров в одни руки.
17: Это вообще ни о чем.
18: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
17: То есть в пластике нельзя?
18: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
17: Угу.
18: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
17: Серьезно?
18: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
17: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
18: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
17: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
18: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
17: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
18: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
17: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр, а точнее их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
18: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
17: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
18: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
17: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
18: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
17: Типа худший из двух миров.
18: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
17: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
18: Ого!
17: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
18: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
17: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
18: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
17: Что там происходит?
18: Доходы 65 регионов в реальном в выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
17: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
18: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
17: 78%?
18: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
17: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
18: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
17: То есть медицину пускают под нож?
18: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
17: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
18: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
17: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
18: И какова цена этих километров?
17: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
18: 43 тысячи человек?
17: Да.
18: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
17: Да, цена просто неадекватная.
18: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
17: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
18: Деньги больше не работают.
17: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
18: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
17: За каждого?
18: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
17: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
18: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
17: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
18: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
17: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
18: Скорее всего, да.
17: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
20: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
19: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
21: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
19: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
0: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
1: У нас всегда была жопа в стране.
22: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
19: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
23: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
19: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
13: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли,
4: В результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 1500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
19: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
5: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. «Блокер» не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
6: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
8: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
7: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
9: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
7: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
24: Еще один. Это сбили, походу.
25: Ты видел там свет?
24: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
25: Да, слышу.
7: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
10: У нас в Тюмени.

0: Конечно, не эколог, не биолог, не политик, но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела, и очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно, но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался, и это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания и говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа?
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
3: Чем ты пошел к доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, как бы, значит, там раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
1: Главные новости дня.
4: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
5: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
4: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
6: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
4: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка

0: Карачка на 17, а Карачка на 13. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
1: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
0: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» «Потеря дня». После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмакова Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
4: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию. И тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских... тягают военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
6: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизации. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот на самом деле главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась, что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
7: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
0: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
8: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
0: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
9: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
0: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
10: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
11: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
10: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
11: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
13: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
12: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
13: Ну, метров 200-300.
12: Всего 50.
14: 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
13: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
14: Именно.
13: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
14: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива «Большой Бельт», Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
13: Обалдеть.
14: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
13: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
14: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
13: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
14: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
13: А, вот оно что.
14: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
13: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
14: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
13: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
14: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
13: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
14: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
13: Ничего себе.
14: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
13: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
14: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
13: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
14: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
13: Серьезно? Рыбаки?
14: Да.
13: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
14: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
13: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
14: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
13: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
14: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
13: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
14: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
13: Насколько минимальной?
14: От 1 до 3 километров в сутки.
13: Километр в день?
14: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
13: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
14: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
13: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
14: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
13: Ничего себе объемы.
14: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
13: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
14: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
13: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
14: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
13: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела. мало, а море де-факто закрыто.
14: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
13: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
14: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
13: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
14: Именно. Наземный путь критически уязвим.
13: Но есть же авиация.
14: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
13: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
14: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
13: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
14: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
13: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
14: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 километр в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
13: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
14: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
13: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
14: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
13: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
14: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
13: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
14: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
13: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
14: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
13: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
14: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
13: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
14: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
15: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
0: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
16: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
0: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
1: В Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
0: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
17: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
3: Главные новости дня.
18: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на 2 НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
19: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
18: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
20: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
18: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
21: Еще один. Это сбили, походу.
22: Ты видел там свет?
21: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
22: Да, слышу.
18: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
18: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
4: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано. Один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
3: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
11: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, Угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
10: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
11: В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
0: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
7: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
8: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
7: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
0: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
15: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
0: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
9: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
0: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают. Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
10: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
12: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
0: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
11: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном,

0: Отвечать? Так это на Старлинке, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
3: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
2: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
4: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
2: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
5: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
2: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
7: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки Приднепровской, южного, которая идет на юго, западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до неба.

0: небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Но здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняют, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия, и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело...
0: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
6: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какую причину? Чего?
7: Поэтому...
6: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
7: Просто его закрывают и все.
6: Закрывают и все.
8: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
9: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
8: У нас просто по итогу детская
9: ребенок маленький.
8: Ну, школьники
9: у нас маленькие.
8: Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
11: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
10: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
12: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
10: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
7: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
13: У нас всегда была жопа в стране.
14: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
10: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
15: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
10: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
16: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8000 участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных причиненных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, более 1500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
10: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
17: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждой. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok.
0: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
20: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
19: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
21: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
19: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
22: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
23: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
24: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
25: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
19: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
4: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть два артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
5: Ну что, ребят, каждый день горят склады Валбереса. Но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Лавита, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество... И все проставлено полностью. Это что происходит?
6: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
2: Главные новости дня.
19: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
25: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
19: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
26: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
19: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться. улучшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
7: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
19: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся поэтапно. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
2: Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
11: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано, нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
10: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
12: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работы совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную со СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
13: Радио Лента. Прямая речь.
3: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
14: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще-то заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
13: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около

0: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
2: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
1: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
3: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные

0: новости дня.
1: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
2: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
1: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
3: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
1: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
4: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
1: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
5: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
6: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
5: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
5: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
7: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
9: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
1: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
10: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
1: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
11: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
1: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
5: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
12: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
5: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
7: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
5: Главная угроза. Военкор канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
7: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
15: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанкой и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
17: Привет всем!
16: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
17: Угу.
16: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
17: Ну да, звучит как бред, если честно.
16: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
17: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
16: Цифры там дикие.
17: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
16: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
17: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
16: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
17: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wildberries. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
16: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
17: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
16: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
17: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
16: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
17: А что тогда?
16: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
17: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
16: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через 2 дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
17: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
16: Абсолютно.
17: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
16: Откатить топливные стандарты.
17: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
16: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
17: Ну да, машины-то сейчас другие.
16: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
17: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2?
16: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
17: Машина начинает глохнуть.
16: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
17: Жесть.
16: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
17: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
16: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
17: Вообще без электричества.
16: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
17: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
16: Именно.
17: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
16: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
17: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
16: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
17: Почему?
16: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
17: А, то есть порт работает в полсилы.
16: Да, просто простаивает половину времени.
17: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
16: Ну, как обычно.
17: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
16: Это вообще ни о чем.
17: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
16: То есть в пластике нельзя?
17: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
16: Угу.
17: И самое, наверное, показательное, доставка Озон просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
16: Серьезно?
17: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
16: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
17: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
16: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
17: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
16: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
17: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
16: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
17: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
16: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
17: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
16: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
17: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
16: Типа худший из двух миров.
17: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
16: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
17: Ого!
16: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
17: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
16: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
17: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
16: Что там происходит?
17: Доходы 65 регионов реально в выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
16: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
17: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
16: 78%?
17: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
16: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
17: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
16: То есть медицину пускают под нож?
17: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
16: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
17: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
16: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
17: И какова цена этих километров?
16: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
17: 43 тысячи человек?
16: Да.
17: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
16: Да. Цена просто неадекватная.
17: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
16: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
17: Деньги больше не работают.
16: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
17: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
16: За каждого?
17: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
16: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
17: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
16: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
17: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
16: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
17: Скорее всего, да.
16: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
18: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
1: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
19: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
1: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
20: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
21: У нас всегда была жопа в стране.
22: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
1: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса
2: сердца жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
3: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
2: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
7: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
2: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
9: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвало кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
8: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
11: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
10: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
12: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
10: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
23: Еще один. Это сбили, походу.
24: Ты видел там свет?
23: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
24: Да, слышу.
10: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
25: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
10: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
26: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах. склад в большом количестве и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик, но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. Это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
8: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей памяти,

0: Значит, там раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы. А это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
1: Главные новости дня.
2: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
3: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
2: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
4: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
2: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
5: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
2: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия.

0: боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
2: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмаково, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию. И тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И все начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских... тягают военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
4: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных в хозяйстве целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизацией. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот на самом деле главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась, что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
6: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
5: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
7: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
5: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
8: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
5: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
9: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
10: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
9: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
10: В В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
12: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
11: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
12: Ну, метров 200-300.
11: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
12: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
11: Именно.
12: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
11: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
12: Обалдеть.
11: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
12: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
11: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
12: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
11: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
12: А, вот оно что.
11: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
12: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
11: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
12: Угу.
11: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
12: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
11: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
12: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
11: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
12: Ничего себе.
11: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
12: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
11: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
12: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
11: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
12: Серьезно? Рыбаки?
11: Да.
12: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
11: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
12: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
11: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
12: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
11: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
12: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
11: Финский залив — это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
12: Насколько минимальной?
13: 1 до 3 километров в сутки.
12: Километр в день?
13: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
12: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
13: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается 3 сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
12: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
13: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
12: Ничего себе объемы.
13: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы. Огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
12: Ну а остается международное право. Базовый принцип свободы судоходства. Перекрывать международные проливы просто незаконно.
13: И тут возникает третий сценарий. Юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
12: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
13: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
12: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
13: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
12: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
13: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
12: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
13: Именно. Наземный путь критически уязвим.
12: Но есть же авиация.
13: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
12: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
13: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
12: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода, паромы.
13: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
12: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
13: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, Придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
12: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
13: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
12: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
13: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
12: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
13: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
12: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
13: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
12: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
13: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
12: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
13: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
12: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
13: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ.
14: Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
15: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
9: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
16: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
9: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
17: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
9: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
18: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще, педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая, это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
14: Главные новости дня.
19: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
20: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
19: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
21: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
19: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
22: Еще один. Это сбили, походу.
23: Ты видел там свет?
22: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
23: Да, слышу.
19: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
24: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
19: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
25: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано. Один человек. Но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком. Он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
14: На радио «Лента» шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
9: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
10: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
9: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
10: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
14: Радио Лента. 15.57 АМ. Солдатская почта.
9: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
2: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
4: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
2: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могли их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
9: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
15: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
9: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
5: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
9: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
9: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
7: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
9: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
10: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
9: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
10: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь.

0: Руслан Цайкан.
1: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
0: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
2: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
0: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
5: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, которая идет на юго западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм.

0: Давно в Прибалтике, на территории Древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняют, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
5: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какой причины? Чего?
6: Поэтому...
5: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
6: Просто его закрывают и все.
5: Закрывают и все.
7: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
8: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
7: У нас просто по итогу детская
8: ребенок маленький.
7: Ну, в школе у нас маленький. Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. Из-за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
9: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
6: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
10: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
6: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
11: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
12: У нас всегда была жопа в стране.
13: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
6: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
14: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
6: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
9: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
6: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман.
3: Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря.
15: Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
17: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
16: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
18: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
16: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
22: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
16: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
23: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть 2 артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
24: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. Что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
0: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на Алиэкспресс с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
1: Главные новости дня.
16: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
2: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
16: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
5: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
16: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
7: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
16: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам.
25: Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 2,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием – 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения – все это вместе – 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию, парковки, дороги, все ливневки, освещение территории – все это вместе плюс ввод в эксплуатацию – 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
9: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. И нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге. Так как мы ждем еще ребенка, я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
3: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
10: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? При том, что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
6: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще-то заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries в логистике, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он заберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить

0: счастливыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
1: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
2: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
4: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
6: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
4: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По

0: Счетом журналистов вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
1: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
0: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
4: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
3: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
4: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
3: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
5: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
6: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
0: Официально эта информация не подтверждена. Известно лишь, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
7: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
0: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
8: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
9: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
3: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
5: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
3: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
5: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
12: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
14: Привет всем!
13: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
14: Угу.
13: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
14: Ну да, звучит как бред, если честно.
13: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
14: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
13: Цифры там дикие.
14: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
13: 2500 это, ну, чтобы было понятно, масштаб это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
14: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
13: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
14: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
13: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
14: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
13: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
14: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
13: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
14: А что тогда?
13: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
14: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
13: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
14: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
13: Абсолютно.
14: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
13: Откатить топливные стандарты.
14: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
13: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
14: Ну да, машины-то сейчас другие.
13: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
14: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2?
13: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
14: Машина начинает глохнуть.
13: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
14: Жесть.
13: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
14: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
13: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
14: Вообще без электричества.
13: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
14: Слушай, а 150 вольт — это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
13: Именно.
14: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
13: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
14: И проблема же не только только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
13: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
14: Почему?
13: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
14: А, то есть порт работает в полсилы?
13: Да, просто простаивает половину времени.
14: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы, понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
13: Ну, как обычно.
14: Да, но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина, 20 литров в одни руки.
13: Это вообще ни о чем.
14: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
13: То есть в пластике нельзя?
14: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
13: Угу.
14: И самое, наверное, показательное, доставка Озон просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
13: Серьезно?
14: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
13: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
14: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
13: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
14: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
13: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
14: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
13: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
14: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
13: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
14: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
13: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
14: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
13: Типа худший из двух миров.
14: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
13: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
14: Ого!
13: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
14: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
13: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3,5 триллиона рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
14: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
13: Что там происходит?
14: Доходы 65 регионов в реальном выражении. Если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
13: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
14: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
13: 78%?
14: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
13: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
14: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные реальные расходы на здравоохранение.
13: То есть медицину пускают под нож?
14: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
13: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
14: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
13: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
14: И какова цена этих километров?
13: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
14: 43 тысячи человек?
13: Да.
14: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
13: Да. Цена просто неадекватная.
14: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
13: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
14: Деньги больше не работают.
13: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
14: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
13: За каждого?
14: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
13: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
14: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
13: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
14: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
13: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
14: Скорее всего, да.
13: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
16: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
15: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
17: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки. Один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
15: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
18: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
19: У нас всегда была жопа в стране.
20: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
15: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
21: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
15: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Макса. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
5: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
15: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка — программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
22: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
24: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
23: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
25: Уважаемые жители Самарской области,
0: Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
23: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
3: Еще один. Это сбили, походу.
7: Ты видел там свет?
3: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
7: Да, слышу.
23: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
23: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
9: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик, но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. Это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
25: Чем ты пошел в доктора? Допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека.
10: пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий, как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там, ботекс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там, у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы. А это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если вам приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючишься.

0: экологической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
1: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
2: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
1: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
3: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
1: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» «Потеря дня». После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
6: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат,

0: 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит, девочки рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
3: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизации. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот на самом деле главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась, что с осени 22-го года она идет безостановочно все время.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
4: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
6: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
4: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
7: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
4: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
9: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
8: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
9: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
11: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
12: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
11: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
12: Ну, метров 200-300.
11: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
12: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
11: Именно.
12: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
11: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
12: Обалдеть.
11: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
12: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
11: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
12: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
11: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
12: А, вот оно что.
11: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
12: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
11: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
12: Угу.
11: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
12: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
11: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
12: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
11: Легко. Она отличит
10: не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
12: Ничего себе.
10: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
12: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
10: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
12: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
10: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
12: Серьезно? Рыбаки?
10: Да.
12: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
10: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
12: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
10: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
12: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
10: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
12: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
10: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
12: Насколько минимальной?
10: От 1 до 3 километров в сутки.
12: Километр в день?
10: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
12: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
10: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
12: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
10: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
12: Ничего себе объемы.
10: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
12: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
10: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы капитализации. Копенгагенского трактата 1857 года.
12: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
10: Гарантировал, но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
12: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
10: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первый?
12: Но ответ очевиден – Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
10: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
12: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
10: Именно. Наземный путь критически уязвим.
12: Но есть же авиация.
10: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
12: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
10: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
12: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
10: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
12: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
10: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 километр в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
12: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
10: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
12: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
10: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
12: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
10: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
12: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
10: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
12: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
10: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
12: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
10: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
12: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
10: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
14: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
13: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
15: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
13: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
16: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
13: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
17: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
1: Главные новости дня.
18: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на 2 НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
19: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
18: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
20: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
18: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
21: Еще один. Это сбили, походу.
0: Ты видел этот свет?
21: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
0: Да, слышу.
18: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
22: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
18: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
23: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
1: На радио «Лента» шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
9: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
8: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор, канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
9: В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон. Прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
0: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
3: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
0: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. Ну и погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
8: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
5: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
8: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
6: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
8: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
8: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
4: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
8: Вашингтон наступает. Военкор под Дубной об американской разведке для Киева.
9: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
8: Главная угроза. Военкор канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
9: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
8: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
10: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
8: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
11: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится. Квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
13: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
12: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не...

0: Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
1: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
2: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на югом западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории Древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физиология

0: Физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Лионские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Но здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняет, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия, и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние будто все валится из рук, да, и нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям, может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно, придется отпустить контроль всего, вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
5: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какую причину? Чего?
6: Поэтому...
5: Сказали бы капитальный ремонт. Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
6: Просто его закрывают и все.
5: Закрывают и все.
7: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
8: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
7: У нас просто по итогу детская
8: ребенок маленький.
7: Ну, школьники
8: у нас маленькие.
7: Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
3: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле – за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
9: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
6: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки. Один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
9: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
10: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
11: У нас всегда была жопа в стране.
12: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
9: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
13: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
9: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Кодекса. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
11: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
9: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
14: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка – программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
17: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
16: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
18: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
16: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
22: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
16: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
23: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть два артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
24: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. Что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
25: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
1: Главные новости дня.
16: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
26: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
16: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
0: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
16: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
2: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
16: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
3: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
6: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено две операции на глазных нервах. 3, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, в Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерство обороны. И нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
14: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
7: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас, типа, там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
8: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще-то заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. И что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров, этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечить какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего? Ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России, и был хоть какой-то стратегический запас торговый, теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
11: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
10: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета.

0: объявлено не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
4: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
3: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
5: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
3: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
6: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
3: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
7: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
5: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В ТОП-10 также входят

0: Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
1: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
0: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
1: Удар по упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
2: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
5: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
4: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
6: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
4: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
7: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
4: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
8: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
1: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
2: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
1: Главная угроза. Военкор канал «Старше Эды» о «Старлинг» на украинских дронах.
2: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
11: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
4: Привет всем!
12: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
4: Угу.
12: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
4: Ну да, звучит как бред, если честно.
12: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
4: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
12: Цифры там дикие.
4: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
12: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
4: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
12: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
4: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
12: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
4: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
12: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
4: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
12: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
4: А что тогда?
12: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
4: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
12: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через 2 дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
13: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
12: Абсолютно.
13: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
12: Откатить топливные стандарты.
13: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
12: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
13: Ну да, машины-то сейчас другие.
12: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
13: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
12: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
13: Машина начинает глохнуть.
12: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
13: Жесть.
12: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
13: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
12: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
13: Вообще без электричества.
12: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
13: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
12: Именно.
13: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
12: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
13: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
12: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
13: Почему?
12: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
13: А, то есть порт работает в полсилы.
12: Да, просто простаивает половину времени.
13: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
12: Ну, как обычно.
13: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
12: Это вообще ни о чем.
13: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
12: То есть в пластике нельзя?
13: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
12: Угу.
13: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
12: Серьезно?
13: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
12: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
13: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
12: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
13: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
12: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
13: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
12: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
13: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
12: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
13: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
12: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
13: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
12: Типа худший из двух миров.
13: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
12: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
13: Ого!
12: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
13: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
12: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3,5 триллиона рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
13: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
12: Что там происходит?
13: Доходы 65 регионов в реальном если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
12: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
13: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
12: 78%?
13: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
12: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
13: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
12: То есть медицину пускают под нож?
13: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
12: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. Из-за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
2: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
4: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
14: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
4: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
15: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
16: У нас всегда была жопа в стране.
17: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
4: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
18: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
4: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
2: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
4: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
19: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно И все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
20: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
22: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
21: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
0: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
21: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
5: Еще один. Это сбили, походу.
6: Ты видел там свет?
5: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
6: Да, слышу.
21: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
23: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
21: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
24: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик, но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. Это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
1: Чем ты пошел в доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий, как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там, ботекс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там, у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы. А это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
3: Главные новости дня.
4: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
7: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
4: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
8: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
4: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
11: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
4: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.

0: мы и мобилизуем им тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
3: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных в хозяйстве целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его и его возможной мобилизации. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, поедешь в Украину умирать, а так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот, на самом деле, главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась. Что с осени 22-го года она идет безостановочно все время.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются...

0: Под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
1: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
2: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
1: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
3: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
1: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
6: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
5: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
6: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
8: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
7: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
8: Ну, метров 200-300.
7: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
8: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
7: Именно.
8: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
7: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
8: Обалдеть.
7: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
8: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
7: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
8: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
7: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
8: А, вот оно что.
7: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
8: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
7: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
8: Угу.
7: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
8: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
7: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов судов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
8: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
7: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
8: Ничего себе.
7: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
8: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
7: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
8: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
7: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
8: Серьезно? Рыбаки?
7: Да.
8: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
7: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
8: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
7: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
8: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
7: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
8: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
7: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
8: Насколько минимальный?
7: От 1 до 3 километров в сутки.
8: Километр в день?
7: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
8: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
7: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
8: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
7: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
8: Ничего себе объемы.
7: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, Огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
8: Ну а остается международное право. Базовый принцип свободы судоходства – перекрывать международные проливы просто незаконно.
7: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
8: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
7: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
8: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
7: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
8: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
7: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
8: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
7: Именно. Наземный путь критически уязвим.
8: Но есть же авиация.
7: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
8: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
7: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
8: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
7: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
8: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
7: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
8: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
7: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
8: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
7: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
8: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
7: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
8: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
7: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
8: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
7: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
8: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
7: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
8: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
7: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
9: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
1: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
10: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
1: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
11: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
1: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
13: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
4: Главные новости дня.
14: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на 2 НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
15: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
14: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
16: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
14: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
17: Еще один. Это сбили, походу.
18: Ты видел там свет?
17: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
18: Да, слышу.
14: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
19: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
14: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
20: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
6: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
5: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
6: В 20 километрах от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
0: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
2: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
0: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
1: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
9: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
1: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
22: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
1: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна, и вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
5: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
7: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
5: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
6: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
5: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
6: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
8: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
1: самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
10: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
1: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
11: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
1: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
13: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, которая идет на югом западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
23: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента.
4: Красный
23: Карлик на радио Лента.
15: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории Древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем.

0: Для родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Но здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняет, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба.

0: детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия, и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
4: Закрывает наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какую причину? Чего?
5: Поэтому...
4: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
5: Просто его закрывают и все.
4: Закрывают и все.
6: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
7: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
6: У нас просто по итогу детская...
7: Ребенок маленький.
6: У нас маленький. Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
9: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей. В
5: Фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
8: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
9: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки. Один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
8: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
10: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
11: У нас всегда была жопа в стране.
12: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
8: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
13: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
8: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Кодекса. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
14: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
8: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка – программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
17: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
16: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
18: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries
16: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
22: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
16: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
23: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть 2 артикула, которых нет наличия у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
24: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries'а. Но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество... И все проставлено полностью. Это что происходит?
25: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
1: Главные новости дня.
16: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
26: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
16: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
0: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
16: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
2: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
16: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
4: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся поэтапно. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе. 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию. 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
6: В результате боев мной была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено две операции на глазных нервах. 3, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, в Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, в Министерство обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
15: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
7: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
9: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров, этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело. дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто как бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
11: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
13: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
17: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
14: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
18: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
14: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
19: Губернатор начинает

0: Куржевов о масштабах атак беспилотников.
1: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
0: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
1: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
0: Удар по упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
2: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
5: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
4: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
6: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
4: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя.

0: снять очайку Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
1: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
4: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
3: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
5: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
3: Главная угроза. Военкор канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
5: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
8: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Привет всем!
9: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
10: Угу.
9: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
10: Ну да, звучит как бред, если честно.
9: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
10: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
9: Цифры там дикие.
10: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
9: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
10: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
9: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
10: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wildberries. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
9: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
10: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
9: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
10: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
9: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
10: А что тогда?
9: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива. А гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
10: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
9: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
10: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
9: Абсолютно.
10: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
9: Откатить топливные стандарты.
10: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
9: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
10: Ну да, машины-то сейчас другие.
9: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
10: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
9: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
10: Машина начинает глохнуть.
9: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
10: Жесть.
9: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
10: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
9: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
10: Вообще без электричества.
9: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
10: Слушай, а 150 вольт — это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
9: Именно.
10: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
9: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
10: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
9: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
10: Почему?
9: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
10: А, то есть порт работает в полсилы.
9: Да, просто простаивает половину времени.
10: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
9: Ну, как обычно.
10: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
9: Это вообще ни о чем.
10: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
9: То есть в пластике нельзя?
10: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
9: Угу.
10: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
9: Серьезно?
10: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
9: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
10: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
9: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
10: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
9: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
10: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
9: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
10: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
9: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
10: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
9: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
10: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
9: Типа худший из двух миров.
10: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
9: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
10: Ого!
9: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
10: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
9: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
10: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
9: Что там происходит?
10: Доходы 65 регионов в реальном выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
9: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
10: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
9: 78%?
10: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
9: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
10: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
9: То есть медицину пускают под нож?
10: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
9: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
10: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
9: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
10: И какова цена этих километров?
9: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
10: 43 тысячи человек?
9: Да.
10: представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
9: Да, цена просто неадекватная.
10: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
9: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
10: Деньги больше не работают.
9: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
10: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
9: За каждого?
10: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
9: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
11: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
9: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
11: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
9: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
11: Скорее всего, да.
9: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
13: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
12: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
14: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
12: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
15: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
16: У нас всегда была жопа в стране.
17: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
12: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
18: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
12: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
19: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
12: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. «Блокер» не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
1: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
22: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
21: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
23: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
21: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
24: Еще один. Это сбили, походу.
25: Ты видел там свет?
24: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
25: Да, слышу.
21: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
0: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
21: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
3: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик, но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела, и очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно, но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался, и это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания и говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа?
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
4: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека, пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там избавлять его от боли и страданий, как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там на бигфарму, как бы всякое там толкают всякую гадость людям, как бы за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированные. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, как бы, значит, там раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, и так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халатик. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел, приходит человек, и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
2: Главные новости дня.
12: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
5: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
12: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
8: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
12: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
9: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
12: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
10: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмаково, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию. И тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
2: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизации. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, и поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот, на самом деле, главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась, что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
4: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
3: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
5: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
3: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
6: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
3: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на

0: каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
3: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
2: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
3: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
5: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
5: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
5: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
5: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
5: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
5: Угу.
4: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
5: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
5: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
5: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
5: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
5: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
5: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
5: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
5: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
5: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
5: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
5: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
5: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
5: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
5: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
5: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
5: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
5: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
5: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если Любой из этих сценариев сработает – страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции – возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первой?
5: Но ответ очевиден – Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 2022 года. Квоты врезаны.
5: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
5: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
5: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
5: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
5: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
5: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы – это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
5: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно – это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
5: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
5: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
5: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
4: Верно, но это на восток. а второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
5: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
5: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
6: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Вайлдберрис» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
9: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
8: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
10: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
8: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Вайлдберрис» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
11: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для «Wildberries», снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – Это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
8: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
13: Склад.
14: Не понял, уберите.
12: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
15: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
12: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
16: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
17: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
12: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Прежних цен уже не будет. После 2 недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
18: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
12: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
13: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков – все заметно подорожало.
12: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
14: Как обычно в таких случаях, значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
12: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
16: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
12: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
19: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
20: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
21: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
12: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
16: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
3: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
12: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье — главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но ЗЭД-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
0: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
0: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
22: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
0: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать Кузь. И вот Wildberries — это первый Кузь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто как бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
7: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
1: У меня уже все погибли знакомые.
9: Наверное, да, у нас все там померли. Все померли.
1: Да потому что на Красный Лебан все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
9: И Ромка Великов, все померли.
1: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
0: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
10: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
0: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
11: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
0: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
24: Очень четко.
25: Смена прошла.
0: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки – «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
26: Всем доброе утро. Это НПЗ. Слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Ну, не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей.

0: Следовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
1: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы, по сути, означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
3: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
6: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
5: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
6: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
5: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях,

0: произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
1: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
4: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
3: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
5: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
3: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
6: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
3: Обращение военнослужащих сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
7: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
1: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
8: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
9: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
10: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
1: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
11: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
1: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
12: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
13: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
14: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
1: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
15: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
1: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
16: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
1: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
17: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
1: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
5: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
3: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
12: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
3: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
18: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
3: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
19: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
20: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
3: По словам рекрутера, в 2 офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
19: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
3: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 млн рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
21: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
3: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
0: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
1: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
4: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
1: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
4: Нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
1: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
16: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
1: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «ЭФКО» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
6: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
7: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
1: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
22: Еще один. Это сбили, походу.
23: Ты видел там свет?
22: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
23: Да, слышу.
1: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
24: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Второй раз за неделю Мерседес директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
8: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
3: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
10: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
3: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
10: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
3: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики – Зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко. Ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже. Из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите Да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже. Но вам нужно что-то с этим делать. Ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы. Где же военкомата, в госпиталях, куда-то предпишите. 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
5: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
1: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
13: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
1: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
14: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
1: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
9: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера. Машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
3: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов Магура к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
12: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
3: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
15: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
3: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
18: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
17: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
18: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
17: Обалдеть.
18: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
17: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
18: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
17: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
18: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
17: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
18: Угу.
17: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
18: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
17: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
18: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
17: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
18: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
17: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
18: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
17: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
18: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
17: Угу.
18: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
17: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
18: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
17: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
18: Долго и неэффективно, да.
17: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
18: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
17: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
18: Очень точная аналогия.
17: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
18: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
17: Так.
18: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
17: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
18: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
17: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
18: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
17: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
18: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
17: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
18: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
17: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
18: Да, все разложено по полочкам.
17: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документооборота.
18: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
17: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
18: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
17: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
18: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия цифровой реестры, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
17: Угу.
18: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
17: Дефицит людей в гражданской экономике?
18: Именно.
17: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
18: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.

0: практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
0: Конечно.
1: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
0: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
0: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
0: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
0: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
1: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
0: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
1: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
0: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
1: И цена этой конкуренции постоянно растет.
0: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
1: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
0: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
1: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
0: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
1: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
0: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
1: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
0: Да.
1: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
0: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
1: Так.
0: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
1: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
0: Точно.
1: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
0: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью

0: все переложила на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
1: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
0: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 2022 года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
1: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
3: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
6: Он взорвался!
3: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
7: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
8: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
10: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
9: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
11: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
9: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
12: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
9: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
8: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
6: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
0: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
6: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
9: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
6: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
10: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
6: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
9: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
6: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
11: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
6: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
12: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
6: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
13: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
14: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
15: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
16: У меня уже все погибли знакомые.
17: Да, у нас там. все померли.
16: Да потому что на Красный Лиман все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
17: И Ромка Великов, все померли.
16: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
17: Он молодец.
16: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
17: Ромка...
16: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
17: просто.
16: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам, нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь, да.
6: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии, а по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
8: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
6: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
14: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
6: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
18: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
1: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2,5 тысячах километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количества количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
19: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
1: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
20: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
21: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
22: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
1: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
23: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
2: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
1: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
4: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
7: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
4: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
7: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
4: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
7: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
4: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
3: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
4: Абсолютно.
3: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
4: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
3: Ничего себе.
4: Да.
3: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
4: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
3: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
4: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
3: Так.
4: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
7: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
4: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
7: Например?
4: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
7: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
4: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
7: То часть работ просто вычеркивают?
4: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
7: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
4: Угу.
7: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
4: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
7: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
4: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
7: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
4: Да на это можно разве что забор покрасить.
7: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
4: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
7: По врачам.
4: То есть режут зарплаты.
7: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
4: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
7: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
4: Угу, что там?
7: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
4: Подозреваю, что с социалки.
7: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
4: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
7: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
4: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
7: 56?
4: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
7: А почему они оказались в такой яме?
4: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
7: Повышать налоги они тоже не имеют права.
4: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построят желательно, но не обязательно прямо в этом году.
3: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
4: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
3: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
4: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
3: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
4: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
3: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
4: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
3: Звучит как финансовая пирамида.
4: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
3: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
4: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
3: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
4: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
3: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
4: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
3: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
4: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
3: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
4: Угу.
3: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
4: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
3: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
4: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
3: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
4: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
3: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
4: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
3: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
4: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
3: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли.
7: Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
0: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
6: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
9: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
6: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
10: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
6: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
11: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация и денацификация. Демилитаризация плюс-минус понятно, потому что это сокращение конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Что это предметно?
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
12: сокращение нацистов.
13: Тоже, а их больше становится.
15: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
12: Вооружаются
15: и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специально военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
17: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
24: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10-процентные квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий

0: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
1: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
0: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
1: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
4: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
3: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
5: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
3: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
6: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
9: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи.

0: но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, а делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
7: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
6: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
8: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
6: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
0: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
6: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
9: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
6: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
10: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
6: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
11: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
6: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Открытие недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22-го года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
12: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
13: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
14: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Открытие недели.
6: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
15: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
16: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
15: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
6: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
7: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
6: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
17: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
6: С Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Открытие недели.
6: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
18: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
6: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
19: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
6: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
19: У меня он вообще тоже рассказал, Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
6: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
20: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
21: Там все горит.
2: Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
6: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
21: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
6: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
7: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
6: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
22: Вот он.
1: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
23: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
1: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
24: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
1: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
0: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
1: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
3: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
1: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
4: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
1: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
8: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
1: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
24: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
1: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 2022 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
9: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
13: Приток контрактников больше не спасает положение. В 25-м году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
14: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
1: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
24: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
1: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
11: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
12: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
6: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
15: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
6: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
17: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
6: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде он их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, ну, просто большой, безусловно, но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего? Ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый, теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтрально, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
20: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
2: У меня уже все погибли знакомые.
5: Да, у нас все померли. Все померли.
2: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
5: И Ромка Великов, все померли.
2: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
6: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
7: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
6: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
18: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
6: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
19: Очень четко.
21: Смена прошла.
6: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
22: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом, но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предоставляет.

0: образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять, нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
1: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
4: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
3: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
4: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
3: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство.

0: мужества из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
1: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
0: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. А о том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
2: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
0: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
5: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
4: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
6: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
7: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
8: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
4: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
9: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа, официально заявляет, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
4: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
10: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
11: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
12: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
4: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
13: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик-СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
4: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
14: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
4: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
15: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
4: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
1: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
0: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
10: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
0: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
16: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
0: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
0: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
17: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
0: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты, однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
18: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в 2 офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
17: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
1: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
19: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
4: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-25 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
19: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
4: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист, в разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
14: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
4: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
20: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
4: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
2: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
4: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
21: Еще один. Это сбили, походу.
22: Ты видел там свет?
21: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
22: Да, слышу.
4: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
23: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
4: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
24: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
0: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
25: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает. За каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
0: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
25: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
0: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на 5-й год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование войны, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские на этот скотский отдых. Да, вот они видят и не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов, мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население, под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали, понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
6: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
4: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
8: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
4: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
9: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
4: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
10: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
0: Официально эта информация не подтверждена. Известно лишь, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
11: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
0: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
12: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
13: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
7: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
13: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 21 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
7: Обалдеть.
13: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
7: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
13: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
7: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
13: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
7: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
13: Угу.
7: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
13: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
7: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
13: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
7: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
13: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
7: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
13: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
7: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
13: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
7: Угу.
13: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
7: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
13: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
7: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
13: Долго и неэффективно, да.
7: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
13: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
7: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
13: Очень точная аналогия.
7: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
13: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
7: Так.
13: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
7: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
13: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
7: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
13: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
7: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
13: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
7: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
13: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
7: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
13: Да, все разложено по полочкам.
7: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
13: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
7: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
13: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
7: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
13: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
7: Угу.
13: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
7: Дефицит людей в гражданской экономике?
13: Именно.
7: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
13: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
7: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
13: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
7: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
13: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
7: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
13: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
7: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
13: Конечно.
7: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
13: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
7: Это правда.
13: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены технической

0: Экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
1: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
0: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
1: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
0: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
1: И цена этой конкуренции постоянно растет.
0: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
1: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
0: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
1: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
0: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
1: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
0: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
1: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
0: Да.
1: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
0: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
1: Так.
0: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
1: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
0: Точно.
1: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
0: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
1: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
0: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
1: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел.

0: зашел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
1: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
0: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
2: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
3: Он взорвался!
0: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
4: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
5: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
8: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
7: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
9: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
7: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
10: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
7: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающих. Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
8: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
6: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
0: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
6: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
9: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
6: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
10: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
6: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
9: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
6: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
11: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
6: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
12: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
6: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
13: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
14: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
15: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
16: У меня уже все погибли знакомые.
17: Да, у нас все померли, все померли.
16: Да потому что на Красный Лиман все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
17: И Ромка Великов, все померли.
16: Нет, там именно штурма кинули их все. И все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, не знаю.
17: Он молодец.
16: Я в подробности не вдавался, потому что, они вот буквально через каждые 2 месяца шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
17: просто.
16: У нас тут в России, какая замануха? Типа говорят, в тылы отправим, там, трактористам работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
6: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
8: 2 недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только 2 – в закрытом цинке или инвалидом.
6: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
14: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
6: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
18: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
1: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял 2-е место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количества количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
19: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
1: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
20: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
21: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
22: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
1: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
23: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, — беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
2: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, — это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
1: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
4: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
7: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
4: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
7: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
4: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
7: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
4: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
7: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
4: Абсолютно.
7: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
4: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
7: Ничего себе.
4: Да.
7: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
4: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
7: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
4: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка, они все критически зависят от региональных бюджетов.
7: Так,
4: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
7: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
4: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
7: Например?
4: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
7: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
4: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
7: То часть работ просто вычеркивают?
4: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
7: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
4: Угу.
7: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
4: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
7: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
4: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
7: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
4: Да на это можно разве что забор покрасить.
7: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
4: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
7: По врачам.
4: То есть режут зарплаты.
7: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
4: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
7: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
4: Угу, что там?
7: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
4: Подозреваю, что с социалки.
7: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
4: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
7: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
4: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
7: 56?
4: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
7: А почему они оказались в такой яме?
4: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
7: Повышать налоги они тоже не имеют права.
4: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построят желательно, но не обязательно прямо в этом году.
7: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
4: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
7: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
4: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
7: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
4: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
7: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
4: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
7: Звучит как финансовая пирамида.
4: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
7: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
4: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
7: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
4: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
7: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
4: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
7: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
4: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
7: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
4: Угу.
7: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
4: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
7: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
4: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
7: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
4: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
7: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
4: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
7: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
4: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
7: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
0: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
6: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
9: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
6: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
10: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
6: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
11: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация, денацификация. Демилитаризация плюс-минус понятно, потому что это сокращение конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Что это предметно?
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
12: Сокращение нацистов.
13: Тоже, а их больше становится.
12: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
13: Вооружаются
12: и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специально военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
15: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
17: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
24: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
27: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
6: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
28: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
6: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
28: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важны.

0: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
2: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
1: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
3: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
1: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарный НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил

0: губернатор Воробьев. В результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
1: Весь завод горит. Блин, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
0: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
5: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
4: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
6: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
4: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
7: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
4: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
8: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
4: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
9: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
4: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
10: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
4: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
11: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
4: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
12: приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в местных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
4: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
13: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
4: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
14: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
15: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
14: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. Ну и погнала, мама, их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
4: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
5: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
4: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
16: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «биоотходы».
4: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
17: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну, давайте посмотрим.
4: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
18: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
4: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
18: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
4: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
20: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Wildberries» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
21: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
20: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
22: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
4: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
5: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
4: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
1: Вот он.
0: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
2: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
0: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
24: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
0: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Прежних цен уже не будет. После 2 недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах в первую очередь на Wildberries буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
1: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
0: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
6: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
0: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries с площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
7: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
0: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
23: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
20: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
11: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
20: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
12: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
20: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
8: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
20: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
10: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
0: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
20: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в ЗАЦ-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
13: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но ЗАЦ-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
20: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
14: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
20: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
15: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
20: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапки, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, состояние еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут. Здесь нас обездолят. Здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
20: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
17: У меня уже все погибли знакомые.
18: Да, у нас все померли. Все померли.
17: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
18: И Ромка Великов, все померли.
17: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все.
20: По данным разведок, сразу нескольких западных стран только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
19: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
20: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
21: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
20: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
20: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
22: Очень четко.
25: Смена прошла.
20: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки – «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
2: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
1: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: И упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
1: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
0: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящая осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.

0: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
3: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
2: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
4: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
5: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
6: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
2: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
7: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной, и отключения воды не было.
2: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
8: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
9: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
10: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
2: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
11: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
2: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
12: Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
2: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
13: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
2: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
14: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
0: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
0: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
15: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам: если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
0: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
0: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
16: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
0: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
17: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном